соединение соединения веры и причастия Святого Духа, испросивши сами себя и друг друга, и весь живот на

Пресвятую, Пречистую, Пребогословенную, Славную, Владычицу нашу, Богородицу и Преснодеву Марию, со всеми святыми помянувши сами себе и друг друга, и весь живот наш Христос.